Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: везде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твои.

Добрая, главная зажигательная композиция в исполнении Тины Тернер открылась сегодняшнее утро на волнах 106 FM. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и настроен на нашу волну. Вы слушаете Радио Окей, меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 12 мая, рабочую неделю начинаем, что называется, с полпозиции, пропустив тот самый понедельник, который некоторые почему-то абсолютно несправедливо считают днем тяжелым. Просыпаться будем, как всегда, под музыку и уже скоро в нашем эфире прозвучат. Группа Мумитроль вместе с Даней Милохиным, Пинк, группа Gayazov Brothers, Two Colors, David Guetta и Kim Petras, Тома, группа Кино и многие-многие другие исполнители. Вы также, друзья, можете заказывать свои любимые песни, отправляя сообщение на номер 8-771-202-1006. Желаю всем доброго утра, легкого начала дня, пусть неделя будет легкой, полной приятных событий и хорошего настроения.

0: Мангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

что, друзья, это была всемирно известная певица из США под сценическим псевдонимом Pink, известная из композиции, которая называется Who Know. 7 часов 22 минуты в Уральске, вы слушаете Радио Кей. Ну что, друзья, пришло время поговорить о погоде, которая стоит отметить в прошедшие выходные, в прошедшие праздники. Была к нам весьма и весьма благосклонна и, несомненно, позволила всем, кто того желал, отдохнуть на природе, сделать свои первые вылазки куда-нибудь к реке в этом году. Вот сегодня с утра уже целых 12 градусов, и даже несмотря на то, что день сегодня преимущественно обещает быть облачным, все равно будет тепло. Аж до плюс 25 градусов обещают нам синоптики ближе к полудню. Правда, ветер будет дуть, но никаких неприятностей это принести не должно. Завтра погода сохранится примерно в том же ключе, ну и далее будет становиться все теплее и теплее день ото дня. Температуры будут вплотную приближаться к отметкам в плюс 30 градусов. Случится это уже ближе к выходным. Осадков я тоже нигде не наблюдаю. Ну что ж, друзья, пришло время готовиться к летнему сезону, проводить, наконец-то, ревизию в ваших гардеробах, строить планы на лето и, конечно, наслаждаться теплом, которое, несомненно, подарит нам самое лучшее время в году. Ну а нашу музыкальную программу продолжает старая добрая песня в исполнении мистера Кредо.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Группа The Color с композицией Life Full прозвучала на волнах Радио Кей, 7 часов 35 минут в городе Уральск. Друзья, доброго утра всем, кто только проснулся. Надеюсь, вы замечательно выспались и хорошо себя чувствуете. Давление, температура и другие жизненные показатели находятся в норме. Тем более, что сегодня на календаре особенный день, в частности для нашей компании, акционерного общества Талаб, которая, как вы все наверняка прекрасно знаете, имеет непосредственное отношение к медицине. Друзья, сегодня, 12 мая, празднуется Международный день медицинской сестры. Если врач — это мозг любой больницы, то медсестры — это ее сердце и руки. Именно они зачастую встречают нас первыми в процедурном кабинете, проводят процедуры, делают уколы, другие важные манипуляции. Медсестра — это такая профессия, в которой нужно быть одновременно и психологом, и мастером спорта по бегу по коридорам, и, конечно же, экспертом по расшифровке почерка врачей. А еще у медсестер особая память. Они знают в лицо всех жителей своего участка, зачастую и всего микрорайона, причем зачастую по имени, и даже помнят, кому из вас нужно немедленно пройти скрининг, а вы все время забываете. День этот тоже взят не с потолка. Дата 12 мая — это день рождения Флоренс Найтингейл, легендарной англичанки, которая создала первую в мире службу сестер милосердия. Друзья, если у кого-то из вас есть знакомые медсестры, а я уверен, что в Уральске они есть практически у каждого, позвоните им обязательно сегодня. Не за советом, что вам выпить от головы, а просто, чтобы сказать спасибо. Ну а если вы сегодня сами вдруг окажетесь на приеме, то не забудьте улыбнуться и поблагодарить медсестер и медбратьев, которые будут при этом с вами. Поверьте, работа медсестер держится отнюдь не на высоких зарплатах, а на нашем с вами человеческом. Спасибо. Желаю всем медицинским сестрам и братьям стальных нервов и послушных пациентов. Ну а продолжает нашу музыкальную программу композиция, которая воплощает в себе известную пословицу «Не свести денег не будет». Хотя вот в случае с Джексом Джонсом и Кэллом Скоттом не работает эта пословица, а даже напротив, скорее себе, ведет. Композиция под названием «Whistle», что переводится не иначе как «свист», звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: Дэвид Гетта и Ким Петерс с композицией «When We Were Young» на волнах Радио Кей, 7 часов 49 минут в Уральске. Первый музыкальный час практически и промчался. И, друзья, как всегда, в эти минуты пришло время исполнять музыкальную заявку нашего постоянного слушателя Михаила, который уже проснулся, бодр, весел и полон хорошего настроения. Михаил этим утром подумал и пришел к выводу о том, что песня, которая звучит в утреннем эфире, мало того, что должна быть достаточно бодра и весела для того, чтобы вы, друзья, обратно не заснули, так еще и немаловажно, чтобы она была актуальна. И, взглянув на календарь, Михаил увидел, что на календаре это у нас, друзья, середина мая, а значит, и песенка должна быть какая? Правильно, майская. Песенка это в исполнении Гарика Сукачева. Носит она название «За окошком месяц май». Уж не знаю, что навеяло Михаилу такое вот майское настроение. Возможно, прошедшие майские праздники прошли для него достаточно продуктивные, оставили после себя приятное послевкусие. А, возможно, какие-то другие события в жизни навели ему вот такое вот интересное настроение. Я с вами на этом не прощаюсь. Через несколько минут мы продолжим нашу музыкальную программу. Ну а прямо сейчас специально от нашего музыкального корреспондента Михаила звучит композиция в исполнении Гарика Ивановича Сукачева под названием «За окошком месяц май».
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

8:02 в Уральске. Утро на волнах Радио Кей продолжается. Дима Билан и Клава Кока с песней под названием «Держи» прозвучали в нашем эфире. А я приветствую всех, кто не спит и настроен на нашу волну. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня уже вторник, 12 мая, что по само по себе не может не радовать. Неделя благодаря прошедшим праздникам обещает быть чуть короче, чем обычно, а значит, не стоит терять время зря. Впереди вас ждут композиции в исполнении Джоли, Галибри и Мави, группы Ляпис Трубецкой, дуэта Арткасти, диджей Тиеста, проекта Филат ФКРС, группы Black Eyed Peas, Мика и Оффенбаха. 8-771-202-1006 – это неизменный номер нашей студии, на который вы, друзья, можете присылать сообщения прямо ко мне в студию музыкальных программ. Ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно, ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые, как и всегда, прозвучат точно по расписанию в назначенное время в 9:30 в рамках нашей рубрики «Кто сегодня молодец?». Желаю всем доброго утра, легкого пробуждения, чтобы сегодняшний день прошел легко, продуктивно, начался с правильной ноты, с правильной волны, с правильного настроения и принес вам много всего хорошего. Ну а музыкальную программу продолжает Джонни с композицией «Падаю, поймай».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал. I want you to get together.

Композиция под названием Remember Me прозвучала на волнах радио Кей в 8 часов и 20 минут в городе Уральск. Друзья, передвигаясь на общественном транспорте, зачастую можно заметить, что большинство пассажиров, даже находясь в автобусе в час пик, казалось бы, непосредственной близости друг от друга, погружены в свои миры. Каждый смотрит свой смартфон, у многих при этом в ушах наушники. Люди будто совершенно не желают контактировать друг с другом, и подобную печальную статистику решила разрушить жительница Сингапура по имени Кира Пис, которая нередко разъезжает в автобусах, причем не с пустыми руками, а заодно развлекая своих попутчиков пением и игрой на гитаре. Люди в большинстве своем благосклонно и с симпатией относятся к певице, некоторые так и вовсе готовы вместе с ней подпеть дуэтом. Но недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием, причем в лице не абы кого, а водителя автобуса, в котором она и устроила свой несанкционированный концерт. Она стояла и распевала очередную песенку, когда водитель вдруг остановил автобус, зашел в пассажирский салон, подошел к Кире и твердо заявил, что петь в его автобусе можно только сидя. Пришлось Кире занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше ему нравится соблюдение правил перевозки. Впрочем, с водителем согласились и многие комментаторы в интернете, заявившие, что безопасность пассажиров в данной ситуации все-таки важнее искусства. А доводилось ли вам, друзья, встречать уличных музыкантов в нашем городе, или, может быть, вы сами не против иногда выйти с гитарой или баяном куда-нибудь на площадь, чтобы поделиться своим талантом и хорошим настроением? Я, конечно, друзья, небольшой мастер исполнять различные песни, зато легко могу поставить хит в исполнении группы Black Eyed Peas под названием I Got a Feeling. Ну и, кстати, всем, кто в данный момент передвигается на общественном транспорте, такси, а также водителям автобусов, передаю огромный и отдельный привет.

0: продолжил дар.
1: Жарнама.
2: Реклама.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, друзья, вот и пробил час, а точнее 8 часов и 32 минуты в Уральске. Самое время для того, чтобы провести нашу ежедневную регулярную игру под названием Керамирэп, в которой мы каждый день определяем победителя и уже в конце этого месяца разыграем подарки, которые все это время хранятся у нас в студии. Я напомню, что по итогам месяца мы разыгрываем целый комплект подарков от художницы, которую зовут Нурия Абдулова. Это жительница села Федоровка, которая не так давно, буквально несколько недель назад, была гостем нашей программы, нашего проекта под названием «Знай наших». И в прямом эфире Инстаграм презентовала то, что принесла нам с собой. Нурия художница, причем художница, талант которой известен далеко за пределами не только нашего города, нашей области, но и даже нашей страны. Она регулярно участвует в зарубежных выставках. И к нам в студию в качестве подарков для вас, друзья, принесла целых два предмета. Ну, во-первых, это футболочка размера XXL, налезет решительно всем, с принтом, на котором изображена ее авторская картина. А также, друзья, хороший такой качественный толстый ежедневник, который поможет вам не забыть ни о каких делах. И тоже, друзья, на нем напечатана картина Нурии Абдуловой. Все это великолепие достанется тому, кто на протяжении всего месяца мая одержит наибольшее количество побед в нашей игре и угадает наибольшее количество музыкальных загадок. Ну, а если вы, друзья, впервые настроились на нашу волну и вообще не знаете, что тут происходит, я расскажу вам правила игры. Далее по команде прозвучит фрагмент композиции. Композиции достаточно популярной, которую вам необходимо идентифицировать и разгадать. Загвоздка заключается в том, что фрагмент музыкальный прозвучит в обратном направлении, то бишь задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — угадать песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Мне необходимо, чтобы вы угадали песню, которая прозвучала, ее название, какие-то характерные слова или строчки. Если знаете только исполнителя, тоже звоните. Я буду подсказывать, как могу, для того, чтобы как клещами достать из вас правильный ответ, если вдруг возникнут затруднения. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии. Ну а сейчас, друзья, давайте слушать музыкальную загадку.

0: Музыкальный фрагмент в нашем эфире прозвучал. Друзья, не знаю, появились ли у вас какие-то идеи по поводу того, что это за композиция. Могу лишь сказать пару фактов о ней. Ну, во-первых, песня эта поется на русском языке, исполняет ее целых 2 человека. Песня достаточно громкая, как вы могли слышать в плане вокала. Ну и, друзья, звонок в нашей студии уже раздался, а значит, пришло время узнать, кто же у нас на связи. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, Максат. Как ваши дела?
1: Привет.
0: Замечательно. Ну что ж, Максат, я так понимаю, вы как всегда на работе?
1: На работе, да.
0: Давайте скорее разгадывать песню. Что только что прозвучало?
1: Вот эта песня,
0: Именно такие строчки в ней и поются. И называется она «Вдвоем», исполняет ее Наргиз и Максим Фадеев, тоже вдвоем.
1: Да.
0: Максат, я вас поздравляю, победа в вашем кармане. Ну а сейчас давайте-ка приветы и поздравления всем знакомым.
1: Всем удачи, как обычно. Всем, кто меня узнал. Всем хорошего дня.
0: Спасибо вам огромное, вам хорошего рабочего дня. Кстати, вы опередили Михаила Великого, который буквально наступал вам на пятки, с чем я вас и поздравляю.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за звонок. Ваше имя будет занесено в таблицу лидеров. Ну что же, не буду отнимать много времени у Максата. Человек занятой, человек находится на работе. Слышите сами, что не может громко говорить, поэтому не буду его долго мучить. А скорее давайте слушать композицию в исполнении Наргиза и Максима Фадеева. Песня называется «Вдвоем». И именно это слово ключевое громко и четко назвал наш победитель сегодняшней игры Максат.

Песня, принесшая победу нашему постоянному слушателю Максу Атову под названием «Вдвоем» в исполнении Наргиза и Максима Фадеева прозвучала на волнах радио Кей 8:40 в Уральске. Ну и, друзья, пришло время исполнить музыкальную заявку, которую сегодня прислал наш постоянный слушатель Дмитрий. Именно он сегодня пожелал услышать композицию, носящую достаточно сложное название, ох, дай бог английского, Creedence Clearwater Revival называется группа, а песня называется Fortnite Sun. Лично для меня эта песня стала открытием, когда я услышал ее в качестве саундтрека к четвертой части фильма «Крепкий орешек». С тех пор полюбил, и она находится в постоянном моем плейлисте, который я слушаю в машине, в наушниках, где попало. Ну и, честно говоря, давно она лежала у меня в коллекции, но все как-то вот не приходилось повода для того, чтобы поставить. Все-таки песня достаточно специфична. Но вот спасибо Дмитрию за то, что он присылает такие музыкальные заявки и просит ставить эти песни, что я с удовольствием для вас и делаю. Композиция под названием Fortnite Sun звучит в нашем эфире прямо сейчас, но я с вами не прощаюсь, тем более, что еще одна музыкальная заявка находится в очереди и прозвучит сразу после рекламного блока на волнах Радио Кей.

Вот такой музыкальный привет из 90-х прозвучал в нашем эфире. Это композиция в исполнении коллектива, носящего название Рэйви. И название, довольно сложное название, Chaos You Are Young. Прозвучала она по заказу нашего постоянного слушателя Михаила Великого, который, как я уже говорил ранее, не успел сегодня дозвониться на нашу игру под названием Кирамира, уступив победу нашему завсегдатому, которого зовут Максат, и который успел, в отличие от Михаила, и победил. Как утверждает сам Михаил, не очень-то он и торопился. Мы ему, конечно же, верим, но с оговорочкой. Но, тем не менее, еще одна музыкальная заявка в нашем эфире прозвучит прямо сейчас по просьбе победителя нашей игры Максата. Честно говоря, самого Максата я предупредил, что песня прозвучит в начале часа. Дело в том, что достаточно длинная она по хронометражу, аж 4,5 минуты. Сомневался я, уместится она или нет, но вот сейчас смотрю и действительно умещается еще и с запасом. Композиция в исполнении шведского музыкального коллектива, который называется Roxette. Песенка под названием Spending My Time очень красивая, поэтому, Макс, от вам огромное спасибо за вашу музыкальную заявку. Эта песня звучит специально для вас и всех жителей нашего города. Ну а я спешу сообщить, друзья, что на этом не прощаюсь с вами. Впереди еще целый час нашего общения. Ну и, конечно же, рубрика «Привет в поздравлении, кто сегодня молодец», которая прозвучит в эфире ровно через 37 минут, ни раньше, ни позже. Поэтому, если вы хотите поздравить кого-то из ваших родных и близких с событиями в их жизни, смело берите в руки ваши мобильные телефоны и присылайте ваши теплые пожелания в адрес ваших родных и близких. Я на этом с вами не прощаюсь, друзья. Скоро обязательно продолжим.

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

тебе отдам» называется песня в исполнении Филиппа Киркорова, которая открыла очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто только проснулся и настроился на нашу волну. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 12 мая. Замечательный теплый денек ждет нас впереди и, конечно же, скрасит его также обилие хорошей музыки, которая ждет вас уже в самый ближайший час в нашем эфире. Тимур Вагапов, The Colors, группа Бонни М, Адлер Коцбак, группа 5 утра, Тима Белорусских, Юлия Зиверт, Мот и другие исполнители прозвучат специально для вас. 8-771-202-1006 – это неизменный номер нашей студии, на который я продолжаю принимать ваши сообщения. Музыкальные заявки прямо в студию музыкальных программ, которые стараюсь исполнять незамедлительно. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких, которые тоже уже не за горами и прозвучат точно по расписанию в 9 часов и 30 минут в нашем эфире. Если вы хотите передать приветы или поздравить с событиями в жизни кого-то из своих родных, коллег, близких, друзей, кого угодно, смело пишите свои теплые пожелания прямо ко мне на WhatsApp и будьте уверены, что уже в 9.30 они прозвучат на волнах Радио Окей. Ну а прямо сейчас песня в исполнении Тимура Вагапова о юности многих из тех, кто настроен на нашу волну. «Дети 90-х» называется композиция, которая прозвучит прямо сейчас.

что, друзья, окунулись в атмосферу 90-х, 7 часов, 9 часов и 7 минут в Уральске. Ну а сейчас, друзья, предлагаю вам перенестись на 15 лет вперед в нашей музыкальной машине времени. Дело в том, что ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела еще одна музыкальная загадка от слушателя, который пожелал остаться инкогнито. Песня в исполнении достаточно популярной группы Gorillaz, но вот сама песенка не сказать, чтобы их главный хит, и я уверен, что многие из вас, возможно, ее даже и не слышали никогда. Песенка называется «Dare», и именно она прозвучит прямо сейчас для всех жителей нашего города.

Вот такой вот кавер на песню группы Bonnie M прозвучал в нашем эфире 9 часов и 20 минут в Уральске. Ну а следующая новость пришла к нам буквально из противоположного уголка нашей страны, из теплого и красивого города Алматы, который известен своими потрясающими видами из окна и, конечно же, опасностью землетрясений, которую, несмотря на все усилия ученых, все еще никак не удается предсказать заранее. Так вот, друзья, вопросом предсказания сейсмической активности занялся наш с вами юный соотечественник, житель города Алматы Алихан Гатулин. Он планирует научиться прогнозировать землетрясение как минимум за сутки. Исследования работы Алихана начались в январе 2024 года после очередного алматинского землетрясения. Тогда старшеклассник задумался, почему человечество до сих пор не может предсказать подземные толчки. Благодаря серьезному увлечению наукой Алихан Гатулин стал финалистом крупнейшего конкурса от НАСА. Позже молодого исследователя пригласили в DeepTech-компанию, где он возглавил отдельное направление работ с международной компанией специалистов и даже получает зарплату наравне со взрослыми инженерами. Алихан анализирует различные данные, дабы найти закономерности предвестников будущих землетрясений. Сейчас Алихану доступны архивы, научные книги и библиотеки Центра сейсмологических наблюдений. По его словам, первые результаты проекта по раннему оповещению о землетрясениях на основе искусственного интеллекта и больших данных могут появиться уже в ближайшие 5 лет. Будем ждать успехов от нашего с вами молодого ученого, нашего с вами земляка, и надеяться, что его труды приведут к результату. Надеюсь, что исследования действительно принесут плоды и помогут в прогнозировании, а значит и спасении огромного количества людей не только в нашей стране, но и по всему миру. Это ли не хорошая новость, друзья? Продолжаем нашу музыкальную программу. Группа The Colors, композиция Italo Disco, звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну и уже в следующем включении прозвучат приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в Уральске, друзья, самое время для того, чтобы наконец-то озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Первое сообщение сегодня прислал Руслан. Он поздравляет свою сестренку Алию с днем рождения. Желаю тебе найти работу своей мечты, чтобы и зарплата радовала, и коллектив был душевный. Ты у нас самая умная, у тебя точно все получится, и я в тебя верю. Будь счастлива, сестренка, и всегда оставайся такой же позитивной, с наилучшими пожеланиями от брата Руслана. Поздравляю свою подругу Оксану с днем рождения. Оксанчик, желаю тебе побольше поводов для смеха, ярких путешествий, и чтобы в семье всегда был лад. Ты всегда умеешь поддержать добрым словом. Спасибо тебе за нашу дружбу. Пусть сегодня все будет только для тебя. С наилучшими пожеланиями, подруга Ирина. Следующее сообщение прислал Жик Сыгали. Хочу передать привет всем жителям нашего города и поздравить с прошедшими праздниками Дня защитника Отечества и Днем Победы. Желаю всем жителям нашей страны мирного неба над головой, достатка и тепла. Коллектив начальной школы номер 26 нашего города от всей души поздравляет прекрасного педагога, замечательного человека, своего дорогого коллегу, учителя начальных классов КЗДУП Валентину Юрьевну с днем рождения. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и приятные моменты. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, счастья, благополучия и гармонии во всем. Пусть работа приносит удовольствие, уважение и новые успехи. Пусть сбываются мечты, реализуются планы, а в доме царят уют, достаток и счастье. С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив начальной школы номер 26. Вот такие сообщения, друзья, сегодня прислали вы на наш номер WhatsApp 8 771 202 1006. Но и это, разумеется, еще не все. Дело в том, что сегодня среди сотрудников акционерного общества «Талап» также есть именинники. Сегодня день рождения празднует заместитель старшего администратора службы сервиса Сладкова Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, добра, уюта в коллективе нашей огромной компании. Пусть сегодня в ваш адрес раздается огромное количество теплых пожеланий, приятные подарочки, тортики. Вот это все непременно присутствует. Пусть дома вас ждет вкусный ужин и ваши близкие, которые будут встречать вас и поздравлять от всего сердца с днем рождения вас. Ну и также сегодня свой день рождения празднует фельдшер-лаборант Объединенной лаборатории Гумарова Асель Махмутовна. Асель Махмутовна, поздравляю и вас с днем рождения. Желаю вам также крепкого здоровья, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы каждый ваш день начинался с улыбки и завершался с чувством глубокого удовлетворения. Пусть этот день будет настоящим праздником, полным внимания от близких, от коллег, от друзей, от всех, кто вам дорог. С днем рождения вас! Вот и все сообщения и все поздравления, которые мне хотелось бы озвучить к этой минуте. Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся и прислал свои теплые слова на номер студии 8 771 202 1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает дуэт Артикасти с песней под названием «Бла-бла-бла».

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик. Закончу постели.

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Вот такая зажигательная композиция под названием Groove Tonight в исполнении Plastic Funk, Мистер Белта, Везела и Тима Моррисона прозвучала в нашем эфире. 9:48 в Уральске. Друзья, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, по традиции рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 12 мая. Например, именно в этот день, в 1980 году, то есть, получается, ровно 46 лет назад, состоялась премьера советского фильма «Катастрофы. Экипаж». Это был первый фильм в подобном жанре, собрал огромное количество людей по всей стране, люди выстраивались в очереди в кинотеатры, и, надо сказать, этот фильм производил довольно сильное впечатление на тогдашних жителей Советского Союза. Сегодня, конечно, этот фильм выглядит больше похожим на сказку, все мы понимаем, что ничего подобного с самолетом происходить не может, но, тем не менее, друзья, надо отдать должное, этот фильм на то время был достаточно прогрессивным. А еще сегодня отмечается день рождения Чебурашки. Это любимый многими персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским еще в далеком 1966 году. Широкую известность получил после выхода в мультфильма «Крокодил Гена», тремя годами позже, в 1969 году. Так что всех любителей этого персонажа поздравляю с праздником, тем более, что не так давно был переиздан, так скажем, мультфильм в качестве художественного фильма, полнометражного, и огромное количество детей с удовольствием его посмотрело. Еще в этот день свой день рождения празднует Рами Малек, американский актер египетского происхождения, лауреат премии Эмми, Золотой Глобус, Оскар и других. Родился он в 1981 году. Друзья, если вы смотрели фильм «Богемская рапсодия» про группу Queen, про Фредди Меркьюри, про историю его жизни, творчества, то главную роль в этом фильме как раз-таки играл Рами Малек. Еще на этапе кастинга ходило много сомнений по поводу того, а подходит ли сам Рами на роль великого Фредди, но, как показали дальнейшие съемки, выбор был буквально в точку. Дело в том, что Рами настолько вжился в роль Фредди Меркьюри, настолько четко выполнял все движения, как его прототип, что это было просто 100% попадание, и уже позже фанаты признали это и полюбили фильм. Вот и все события на сегодня, о которых мне хотелось бы вам рассказать, друзья. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное. Ну, а если нет, то сегодня сами будете творить историю и сделайте что-то такое, о чем мы будем потом вспоминать долгие годы. На этом я прощаюсь с вами. Группа «5 утра» прозвучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну, а я вернусь к вам завтра ровно в 7 утра. Поэтому, друзья, настраивайте свои приемники с утра пораньше, делайте погромче и будьте уверены, что ваше утро начнется с хорошим настроением. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Желаю всем отличного продолжения дня и начала рабочей, короткой рабочей недели. Всем пока.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на чистоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
5: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
5: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Балалар – дети. Балалар ойнавжыр – дети играют. Балалар – дети. Ойнавжыр – играют. Балалар ойнавжыр. Балалар – дети. Ойнавжыр – играют. Балалар ойнавжыр.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен ренжіп қалдым. Я обиделась. Мен. Я. Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен ренжіп қалдым. Мен. Я. Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен. Ренжіп қалдым.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Поставь дела на парту.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио Окей на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное – ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК
3: радио са сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Оп-май, оп-май. Оп-май, оп-май.

айтпақшы. Грецияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Айтпақшы.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.

0: незачем.
1: В организме человека есть марганец, никель, медь, кобальт, цинк, кальций, фосфаты и кремний.
0: Между прочим. Радио «Окей». Места нет.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен ренжіп қалдым. Я обиделась. Мен. Я. Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен ренжіп қалдым. Мен. Я. Ренжіп қалдым. Обиделась. Мен. Ренжіп қалдым.
0: Учим казахский язык

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо, потребуется 2 часа.
0: Между прочим.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на Радио Окей. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на чистоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья!
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» начинается.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. «Окей» – радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей» – место.

0: города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.